0: Vidím u vás tam, čo mňa dúže tože začudovalo, je takové ohološenie, šo od бутерброд i čaj po moju. Voda je to zadrky, čo vy голодni. Я... Пользуйте мною, если мы всего послуга.
1: Я расскажу. Ага. Справа в тому, що це має таке коріння. Мам